0: за то, что я давно к тебе остался.
1: С вами Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: как?
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: как?
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: как?
0: Манит нас по нему.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Ивановые 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове сегодня пройдут тактико-специальные учения «Арсенал-2026». Как сообщили в ФСБ, в Октябрьском районе города будут отработаны мероприятия по пресечению теракта, а также навыки личного состава спецслужб, задействованных в контртеррористических операциях. На учениях планируется применение авиации, стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов. Врачей-биофизиков начнут готовить в Иванове. Как сообщает правительство, такие специалисты станут научным спецназом для медицины региона. Они не только смогут работать с диагностическим оборудованием экспертного класса, но и будут проводить исследования, которые обеспечат инновационный прорыв в лечении тяжелых заболеваний. Раньше врачей этого профиля готовили в федеральных центрах, а теперь специальность медицинская биофизика появится и в Ивановском медуниверситете. Набор на нее откроют уже в эту приемную кампанию. В Ивановской области активно развивается хоккей. Сейчас более 3000 жителей нашего края занимаются этим видом спорта. Действуют более 50 сборных. Также в областном центре работает спортшкола с отделением хоккея для детей. На днях в Иванове подвели итоги хоккейного сезона. В этом году чемпионом области стал «Олимп», а победителями в своих дивизионах — «Ильинская», «Свирь», «Авангард» и «Метеор» Наволоки. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57 50 53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 43 копейки. Официальный курс евро — 82 рубля 82 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
3: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 28 мая.
1: Год 1858.
2: Заключен Айгунский договор. Договор между Россией и Китаем о границе торговли и по иным вопросам. Договор заключили в Айгуне, тогда городе Северной Маньчжурии. Основным предметом договора было прохождение российско-китайской границы. Стороны соглашались на то, что левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России, а уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении впредь до определения границы. Судоходство по рекам Амур, Сунгари и Уссури было разрешено только русским и китайским судам и запрещено для судов всех других стран. Таким образом, данный договор позволил России вернуть территории, отданные Китаю по Нерчинскому договору, а также знаменовал стремление России к активизации политики на Дальнем Востоке и к расширению торговли с Китаем. В 1860 году данное соглашение было подтверждено Пекинским договором.
1: Год 1987.
2: В день пограничника 28 мая спортивный самолет американского производства нарушил воздушное пространство СССР. Нетронутый советскими ПВО, он совершил посадку в Москве недалеко от Красной площади. Множество фотоаппаратов и видеокамер туристов зафиксировали момент, когда летчик вылез из кабины самолета и тут же стал раздавать автограф. Через 10 минут его арестовали. Нарушителем оказался гражданин ФРГ, 19-летний спортсмен-пилот Матиас Руст. Его отец был бизнесменом, продававшим самолеты Cessna в Германии. Самолет Руста пересек воздушную границу Советского Союза в 14:20 на высоте 600 метров над Финским заливом. Локаторы ПВО это зафиксировали, и дежурные ракетные дивизионы были приведены в боевую готовность. На перехват был выслан истребитель, который быстро обнаружил нарушителя. Разрешение сбить самолет не было, поскольку с 1984 года в СССР действовал приказ, запрещающий открывать огонь по гражданским и спортивным самолетам. Тогда своих должностей лишились министр обороны Сергей Соколов, главком войсками ПВО Александр Колдунов и еще 300 офицеров. А в народе Красную площадь стали именовать аэропортом Шереметьево-3. 4 сентября 1987 года Руст был осужден на 4 года лишения свободы за незаконное пересечение воздушной границы. 3 августа 1988 года он был помилован Президиумом Верховного Совета и выдворен с территории СССР. Сам Руст заявил на суде, что его полет был призывом к миру.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове сегодня пройдут тактико-специальные учения «Арсенал-2026». Как сообщили в ФСБ, в Октябрьском районе города будут отработаны мероприятия по пресечению теракта, а также навыки личного состава спецслужб, задействованных в контртеррористических операциях. На учениях планируется применение авиации, стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов. Врачей-биофизиков начнут готовить в Иванове. Как сообщает правительство, такие специалисты станут научным спецназом для медицины региона. Они не только смогут работать с диагностическим оборудованием экспертного класса, но и будут проводить исследования, которые обеспечат инновационный прорыв в лечении тяжелых заболеваний. Раньше врачей этого профиля готовили в федеральных центрах, а теперь специальность медицинская биофизика появится и в Ивановском медуниверситете. Набор на нее откроют уже в эту приемную кампанию. В Ивановской области активно развивается хоккей. Сейчас более 3000 жителей нашего края занимаются этим видом спорта. Действуют более 50 сборных. Также в областном центре работает спортшкола с отделением хоккея для детей. На днях в Иванове подвели итоги хоккейного сезона. В этом году чемпионом области стал «Олимп», а победителями в своих дивизионах — «Ильинская», «Свирь», «Авангард» и «Метеор» Наволоки. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57 50 53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 43 копейки, а официальный курс евро — 82 рубля 82 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
7: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
8: В «Бегам» для вас бензиновый триммер «Чемпион» с рукояткой велосипедного типа, с диском и леской в комплекте. 8990 рублей. «Бегам».
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство – кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки – от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц – до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, который позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов. Для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
7: «Ауди», «БМВ», «Мерседес», «Лэнд Ровер», «Лексус», «Тойота», «Мазда», «Фольксваген», «Шкода», «Киа» и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. «Карклик» 528-529.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
6: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове сегодня пройдут тактико-специальные учения «Арсенал-2026». Как сообщили в ФСБ, в Октябрьском районе города будут отработаны мероприятия по пресечению теракта, а также навыки личного состава спецслужб, задействованных в контртеррористических операциях. На учениях планируется применение авиации, стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов. Врачей-биофизиков начнут готовить в Иванове. Как сообщает правительство, такие специалисты станут научным спецназом для медицины региона. Они не только смогут работать с диагностическим оборудованием экспертного класса, но и будут проводить исследования, которые обеспечат инновационный прорыв в лечении тяжелых заболеваний. Раньше врачей этого профиля готовили в федеральных центрах, а теперь специальность медицинская биофизика появится и в Ивановском медуниверситете. Набор на нее откроют уже в эту приемную кампанию. В Ивановской области активно развивается хоккей. Сейчас более 3000 жителей нашего края занимаются этим видом спорта. Действуют более 50 сборных. Также в областном центре работает спортшкола с отделением хоккея для детей. На днях в Иванове подвели итоги хоккейного сезона. В этом году чемпионом области стал «Олимп», а победителями в своих дивизионах — «Ильинская», «Свирь», «Авангард» и «Метеор» «Наволоки». О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57 50 53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 43 копейки. Официальный курс евро — 82 рубля 82 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Бегам для вас! Бензиновый триммер «Эдон» с рукояткой велосипедного типа в комплекте с ножом и леской. 3990 рублей. Бегам!
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
8: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения, первый этаж, красный зал. К вашим услугам лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «Ты» с металлом и мастерски трудится у станка. Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Geely Cool Ray поступил в продажу. Кроссовер доступен в единственной топовой комплектации. Цена от 2,7 миллионов рублей с учетом скидок и спецпредложений. После возвращения в Россию популярный в прошлом паркетник будет технологичнее и динамичнее конкурентов. Но и ценник на него один из самых высоких в классе. Chery готовит к выходу на российский рынок седан Ariza 8 Pro. Это рестайлинг модели Ariza 8, которая у нас уже продается. Снаружи новинку можно отличить по бамперам, решетке радиатора, фарам и задним фонарям. В салоне тоже будет довольно много изменений. А вот техника прежняя. Это именно рестайлинг, а не смена поколения. Первые партии автомобилей «Волга» будут продаваться в специальном исполнении First Edition. В пресс-службе компании подтвердили появившуюся ранее информацию. В сети появились фотографии машин со специальными табличками в салоне. Напомним, возрожденная «Волга» сейчас готовится к производству. В продажу машины на базе «Geely» поступят этим летом. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Кроссовер лишился переднеприводной версии, а полноприводные получили более современную муфту подключения задней оси. Коробка передач прежняя, но после перенастройки она должна стать быстрее. В салоне новая мультимедиа и подрулевой селектор коробки передач вместо шайбы. И это еще не все. Подробнее о новом Havail Dargo в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
6: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
9: Пьяный олень дороги не хозяин.
10: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
6: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.
13: Как же Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать внутрь. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
13: Окей, каждый день с выгодой. Нектарины 199,99 за килограмм. Скидка 33% с 28 мая по 3 июня.
14: Окей.
13: Подробности на Окмаркет.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России предложили повысить скорость на дорогах с помощью искусственного интеллекта. По мнению экспертов, за последние годы конструкция авто стала заметно безопаснее, тормозные системы эффективнее, но скоростные лимиты на многих магистралях остались на уровне прошлых десятилетий. Исправить ситуацию поможет аудит дорог с использованием нейросетей. Например, алгоритмы смогут проанализировать интенсивность трафика и статистику аварий. На основе этих данных система определит участки, где скоростной лимит можно безопасно повысить. Ивановская область получила награду за развитие промышленного туризма. Об этом стало известно по итогам российско-китайского форума «Открытая промышленность». В нашем регионе 28 предприятий сформировали промышленный маршрут с профессиональным взаимодействием с туристами. Так, в Шуе на экскурсиях по фабрикам показывают, как производятся ткани, а в палехских мастерских можно увидеть процесс создания иконы и лаковой миниатюры. Такой вид туризма помогает компаниям рассказывать о своих достижениях и привлекать будущих специалистов, а туристам открывать регион с другой стороны. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумано. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
7: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
8: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт, комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «АвтоСагал», ООО «АвтоСагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове сегодня пройдут тактико-специальные учения «Арсенал-2026». Как сообщили в ФСБ, в Октябрьском районе города будут отработаны мероприятия по пресечению теракта, а также навыки личного состава спецслужб, задействованных в контртеррористических операциях. На учениях планируется применение авиации, стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов. Врачей-биофизиков начнут готовить в Иванове. Как сообщает правительство, такие специалисты станут научным спецназом для медицины региона. Они не только смогут работать с диагностическим оборудованием экспертного класса, но и будут проводить исследования, которые обеспечат инновационный прорыв в лечении тяжелых заболеваний. Раньше врачей этого профиля готовили в федеральных центрах, а теперь специальность медицинская биофизика появится и в Ивановском медуниверситете. Набор на нее откроют уже в эту приемную кампанию. В Ивановской области активно развивается хоккей. Сейчас более 3000 жителей нашего края занимаются этим видом спорта. Действуют более 50 сборных. Также в областном центре работает спортшкола с отделением хоккея для детей. На днях в Иванове подвели итоги хоккейного сезона. В этом году чемпионом области стал «Олимп», а победителями в своих дивизионах — «Ильинская», «Свирь», «Авангард» и «Метеор» Наволоки. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: «АвтоСагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «АвтоСагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57 50 53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 43 копейки, а официальный курс евро — 82 рубля 82 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново-ФМ».

0: признавался собственностью России, а Уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении впредь до определения границы. Судоходство по рекам Амур, Сунгари и Уссури было разрешено только русским и китайским судам и запрещено для судов всех других стран. Таким образом, данный договор позволил России вернуть территории, отданные Китаю по Нерчинскому договору, а также знаменовал стремление России к активизации политики на Дальнем Востоке и к расширению торговли с Китаем. В 1860 году данное соглашение было подтверждено Пекинским договором.
1: Год 1987.
0: В день пограничника 28 мая спортивный самолет американского производства нарушил воздушное пространство СССР. Нетронутый советскими ПВО, он совершил посадку в Москве недалеко от Красной площади. Множество фотоаппаратов и видеокамер туристов зафиксировали момент, когда летчик вылез из кабины самолета и тут же стал раздавать автограф. Через 10 минут его арестовали. Нарушителем оказался гражданин ФРГ, 19-летний спортсмен-пилот Матиас Рус. Его отец был бизнесменом, продававшим самолеты Cessna в Германии. Самолет Руста пересек воздушную границу Советского Союза в 14:20 на высоте 600 метров над Финским заливом. Локаторы ПВО это зафиксировали, и дежурные ракетные дивизионы были приведены в боевую готовность. На перехват был выслан истребитель, который быстро обнаружил нарушителя. Разрешения сбить самолет не было, поскольку с 1984 года в СССР действовал приказ, запрещающий открывать огонь по гражданским и спортивным самолетам. Тогда своих должностей лишились министр обороны Сергей Соколов, главком войсками ПВО Александр Колдунов и еще 300 офицеров. А в народе Красную площадь стали именовать аэропортом Шереметьево-3. 4 сентября 1987 года Руст был осужден на 4 года лишения свободы за незаконное пересечение воздушной границы. 3 августа 1988 года он был помилован президиумом Верховного Совета и выдворен с территории СССР. Сам Руст заявил на суде, что его полет был призывом к миру.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство – кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки – от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц – до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, который позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900 077. 900 077.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Bossparts.ru.
5: Для деловых и занятых.
6: Для экономных.
7: Для заботящихся о своем здоровье.
5: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
8: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
9: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
10: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
9: И можно заехать сразу?
10: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
11: Ваша квартира в ЖК «Левитан». От «Аквилон регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Geely Coolray поступил в продажу. Кроссовер доступен в единственной топовой комплектации. Цена от 2,7 миллионов рублей с учетом скидок и спецпредложений. После возвращения в Россию популярный в прошлом паркетник будет технологичнее и динамичнее конкурентов. Но и ценник на него один из самых высоких в классе. Chery готовит к выходу на российский рынок седан Ariza 8 Pro. Это рестайлинг модели Ariza 8, которая у нас уже продается. Снаружи новинку можно отличить по бамперам, решетке радиатора, фарам и задним фонарям. В салоне тоже будет довольно много изменений. А вот техника прежняя. Это именно рестайлинг, а не смена поколения. Первые партии автомобилей «Волга» будут продаваться в специальном исполнении First Edition. В пресс-службе компании подтвердили появившуюся ранее информацию. В сети появились фотографии машин со специальными табличками в салоне. Напомним, возрожденная «Волга» сейчас готовится к производству. В продажу машины на базе «Geely» поступят этим летом. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Кроссовер лишился переднеприводной версии, а полноприводные получили более современную муфту подключения задней оси. Коробка передач прежняя, но после перенастройки она должна стать быстрее. В салоне новая мультимедиа и подрулевой селектор коробки передач вместо шайбы. И это еще не все. Подробнее о новом Havail Dargo в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 евро.

0: 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
1: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
2: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90.
3: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России предложили повысить скорость на дорогах с помощью искусственного интеллекта. По мнению экспертов, за последние годы конструкция авто стала заметно безопаснее, тормозные системы эффективнее, но скоростные лимиты на многих магистралях остались на уровне прошлых десятилетий. Исправить ситуацию поможет аудит дорог с использованием нейросетей. Например, алгоритмы смогут проанализировать интенсивность трафика и статистику аварий. На основе этих данных система определит участки, где скоростной лимит можно безопасно повысить. Ивановская область получила награду за развитие промышленного туризма. Об этом стало известно по итогам российско-китайского форума «Открытая промышленность». В нашем регионе 28 предприятий сформировали промышленный маршрут с профессиональным взаимодействием с туристами. Так, в Шуе на экскурсиях по фабрикам показывают, как производятся ткани, а в палехских мастерских можно увидеть процесс создания иконы и лаковой миниатюры. Такой вид туризма помогает компаниям рассказывать о своих достижениях и привлекать будущих специалистов, а туристам открывать регион с другой стороны. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
9: А что еще?
8: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
9: Выгодно.
8: Да, но предложение ограничено.
9: Бегу звонить.
8: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

Могу точно вам сказать, друзья, когда вопросом здесь есть ли еще кто-нибудь, точно задаваться не нужно. В 12.00, если настраиваетесь на 106.7, точно этот вопрос неуместен, потому что здесь всегда кто-нибудь есть. В частности, вот, например, я, Кирилл Горохов, рад вас приветствовать. Надеюсь, в хорошем настроении, в хорошем расположении духа застал в начале этого часа. На студийных 12.04, а это значит, что впереди у нас с вами практически целый час ваших приветов, поздравлений, пожеланий и, конечно, музыкальных заявок. Слушаем песни, которые нравятся вам, которые именно вы хотели бы услышать в ближайшее время. Поэтому, друзья, ни в коем случае не стесняйтесь. По телефону 8-920-678-3148 нам пишите, где вам удобно. Везде все оперативно прочитаем, озвучим и ответим. На всякий случай также напомню, если вы вдруг недавно с нами, про нашу группу ВКонтакте Иваново FM, в личные сообщения там тоже можно присылать все те же самые приветы, поздравления, и мы будем все так же оперативно их озвучивать. Кстати, вот еще сегодня в течение часа наш помощник искусственный интеллект Анатолий, одного из подписчиков группы ВКонтакте, поздравит с днем рождения. Посмотрим, какие интересные мысли он выскажет на этот раз. Сейчас слушаем группу Ума Турман, сразу после переходим к первым сообщениям.

0: Привет в обед!
1: Послушали группу Ума Турман только что на 106.7. Конечно, песня замечательная, но с таким пессимистичным посылом, как кажется, никогда нам больше не встретиться, я, конечно, не могу согласиться, друзья. Даже если кажется, что ситуация безвыходная, встретиться совсем никак не получается, всегда можно найти какое-то интересное решение этого вопроса. Например, вот передать привет или заказать для близкого человека, для друга хорошую песню в программе «Привет в обед». Она, в общем-то, для этого и существует. Ну или даже просто вот если хочется самому себе настроение поднять, тоже нельзя игнорировать это желание. Екатерина пишет: «Добрый день, Ивановы ФМ. Пока кутаемся в ветровке и ждем возвращения тепла, хочется послушать группу «Мельница», «Сердце ястреба». И правильно абсолютно хочется. Екатерина, послушаем группу «Мельница». Уже буквально в течение нескольких минут зазвучит песня «Сердце ястреба» на Ивановы ФМ специально для вас. В ветровке, конечно, кутаться не хочется, прекрасно вас понимаю, но у природы нет плохой погоды, как мы все знаем. Поэтому будем просто

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
8: В «Бегам» для вас бензиновый триммер «Чемпион» с рукояткой велосипедного типа, с диском и леской в комплекте. 8990 рублей. «Бегам». Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
10: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
11: А пока он захватил только 1 час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
12: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
11: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
12: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
11: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
13: Уважаемая Яна Фокс, Иваново FM поздравляет вас с днем рождения в этот холодноватый и пасмурный день, который не хочет вспоминать, что скоро лето. На улице сыро, серые даже птицы, кажется, надели мини-куртки. Но ваш псевдоним Фокс по-русски звучит как «лиса», напоминает нам. Лисы не боятся холода, они умеют согреваться хитростью, обаянием и рыжим огнем внутри. Желаем вам, чтобы даже в самую промозглую погоду ваша лисья натура помогала находить самые теплые местечки и самые искренние улыбки.
0: Иваново FM.

0: камням.
1: Привет в обед.
2: И китайскую стену можно камень за камнем построить, если приложить достаточно усилий. Как будто бы об этом песня Мураками «Нулевой километр», которая прозвучала в эфире Иван ФМ только что. Кстати, поставил ее наш помощник, искусственный интеллект Анатолий, не просто так, а в качестве музыкального презента одной из участниц нашей группы ВКонтакте Иван ФМ. Я возвращаюсь к микрофону с новыми сообщениями. Друзья, пишет Надежда. Привет, любимое радио. Всех причастных хочется поздравить с Днем Пограничника. Ну а меня с днем рождения. Поставьте, пожалуйста, Короля и Шута Лесник. Надежда, ну конечно, поздравим, но сначала поздравляем вас с днем рождения. Замечательно, что вы нам написали в такой прекрасный для вас день. Мы всей командой Иванов ФМ желаем вам только всего самого наилучшего, чтобы во всех делах, за которые вы брались, вам сопутствовал успех, чтобы окружали только любящие, понимающие люди, и чтобы все время вы были исключительно в хорошем настроении. Поэтому, чтобы поспособствовать вашему хорошему настроению, конечно, в качестве музыкального подарка отметится группа «Король и Шут» с песней «Лесник» уже буквально через полторы минуты. Еще раз спасибо, что написали, и еще раз с днем рождения. Я, друзья, напоминаю, что передать с помощью нас привет или послушать в эфире любимую песню можно с помощью номера 8-920-678-3148. Пишите, и до конца этого часа ваша любимая песня и ваши слова прозвучат в эфире.

0: «Привет в обед».
1: Группу Nautilus Pompilius послушали в программе «Привет в обед» только что, а что будем слушать далее, узнаем прямо сейчас из ваших сообщений, друзья. Пишет Рита. Здравствуйте, Кирилл. Всем передаю привет, кто сейчас слушает радио. Надеюсь, у всех сейчас хорошее настроение, несмотря на прохладу. Всем на сегодня желаю удачи. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Сплин» «Англо-русский словарь». Рита, спасибо вам большое за такие замечательные, приятные слова. Я, конечно, присоединяюсь к вашему пожеланию и тоже всем на сегодня хочу пожелать удачи. Несмотря на прохладу, нам действительно не нужно терять хороший настрой, потому что прохлада — это временное явление, друзья. И говорят, что уже совсем скоро, то ли в конце этой недели, то ли в начале следующей, вернется и тепло, и солнце, и снова мы будем чувствовать себя так, как будто за окном июль, а не октябрь. Поэтому все будет замечательно. Рита, ждите обязательно. Группа «Сплин» отметится в эфире Иваново ФМ уже совсем скоро специально для вас. А я пока быстро напомню про номер телефона для сообщений. 8-920-678-3148, друзья, до конца этого часа пишите, чтобы услышать в нашей программе вашу любимую песню и, конечно, чтобы передать пару приятных слов для близких, друзей или вот для всех, кто настроен на 106.7 в полдень.

Продолжаем делиться хорошим настроением, заряжаться бодростью, драйвом, позитивом в программе «Привет в обед» на Иваново FM, друзья. Напоминаю, так ненавязчиво, что до 13.00 у вас еще есть возможность передать привет кому-нибудь из близких и попросить у нас поставить для вас хорошую песню. Достаточно просто написать по номеру 8-920-678-3148 или в группе ВКонтакте и Иваново FM в личные сообщения отправить пару слов. Мы тоже озвучим и вашу музыкальную заявку в ближайшее время исполним. Пишет Алексей. Здравствуйте, Иваново FM. Я сегодня буду отвечать за непопулярное мнение, потому что мне такая погода, как сейчас, даже нравится. Просто жару не очень люблю. Хотя, чего скрывать, пару лишних градусов не помешает. Поставьте, пожалуйста, «Бомба» в исполнении группы «Ленинград». Да, конечно, Алексей, мы же вот как раз об этом и говорим, что, в принципе, у природы плохой погоды нет. Просто тут такая игра на контрастах получилась, что сначала температура за окном за 30 градусов перевалила, а теперь вот опять вернулись в начало весны. Но, тем не менее, если вам это нравится, мы ни в коем случае с вами не спорим, и в этой погоде, конечно, полно своих прелестей. Будем ждать, когда пара лишних градусов набегут, и на улице станет чуть теплее, а пока послушаем вашу музыкальную заявку группы «Ленинград» на Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
2: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт, комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
3: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
4: Да цена на ремонт – просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
3: И можно заехать сразу?
4: Конечно, торопись, количество квартир ограничено.
5: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
2: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: привет в обед.
1: 10 минут осталось до завершения нашего сегодняшнего часа приветов и музыкальных заявок. Друзья, кто-то скажет мало, а я скажу нет, напротив. Как раз самое то, чтобы успеть послушать еще две песни, которые вы хотите послушать в это время. Юлия пишет: здравствуйте, команда Иванова FM. На улице прохладно, но я думаю, что скоро солнышко обязательно появится. Всем прекрасного настроения. Прошу поставить песню Мары «Холодным мужчинам». Друзья, вы меня так пугаете, что на улице холодно. Прямо неохота из студии и выходить, честное слово. Но мы будем надеяться, конечно, что тепло к нам в скором времени вернется. Юлия, вам спасибо большое, что написали. Мара в конце этого часа отметится специально для вас. Не пропустите. И пишет Галина: здравствуйте, команда Иванова FM и слушатели. Передаю всем большой привет и желаю хорошего настроения. Надеюсь, холод на него не влияет. Если можно, хотелось бы послушать песню «На берегу безымянной реки». Конечно, не влияет, Галина, на наше хорошее настроение никакая не погода. Мы в дождь, и в снег, и в град готовы к драйву, к позитиву и к хорошим песням. Одну из таких вы попросили поставить, за что вам большое спасибо. Послушаем ее тоже в конце этого часа. Дождитесь. Всего вам доброго. Друзья, прощаюсь на сегодня. С вами услышимся в конце недели, то бишь завтра в 12.00. Встречаемся на 106.7, чтобы передавать еще больше приветов, слушать еще больше хорошей музыки и заряжаться еще больше количеством хорошего настроения и заряжать им близких и друзей. Сегодня у микрофона с вами был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Весенние субботники в Ивановской области объединили 42 тысячи жителей региона. Вместе они привели в порядок места массового отдыха, особо охраняемые природные зоны, общественные пространства и берега рек. Как сообщили в правительстве, всего с начала года в нашем крае прошло уже более 500 экологических акций. Очередные природоохранные мероприятия состоятся в преддверии Дня эколога, который отмечается 5 июня. В детских садах предложили ввести единый порядок адаптации для новых детей. Как пишет российская газета, инициативу направили в Минпросвещение депутаты Госдумы. Ребенка предлагают сначала знакомить с садом, а затем постепенно увеличивать время в группе. Для родителей могут предусмотреть консультации воспитателя и педагога-психолога. Авторы этой идеи ссылаются на исследование, согласно которому в 19% случаев прием ребенка в детский сад проходил без каких-либо адаптационных мероприятий. 28 школьных музеев Ивановской области борются за победу во всероссийском конкурсе «Общество знания». Среди представленных проектов – музеи полка Нормандия-Неман и палеонтологических находок разных эпох. Сейчас активисты проводят экскурсии, интеллектуальные турниры и лекции. Впереди защита практик. Финал и награждение пройдут в октябре на форуме «Память жива» в Москве. Всем участникам конкурса окажут методическую поддержку. Также конкурсантов ждут встречи с экспертами. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 43 копейки, официальный курс евро 82 рубля 82 копейки.

тех, которых с дороги не успели поднять, тех, кто думал, что сам и не слушал других.

0: вами Иванова FM.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 28 мая.
1: Год 1858.
2: Заключен Айгунский договор. Договор между Россией и Китаем о границе торговли и по иным вопросам. Договор заключили в Айгуне, тогда городе Северной Маньчжурии. Основным предметом договора было прохождение российско-китайской границы. Стороны соглашались на то, что левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России, а уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении впредь до определения границы. Судоходство по рекам Амур, Сунгари и Уссури было разрешено только русским и китайским судам и запрещено для судов всех других стран. Таким образом, данный договор позволил России вернуть территории, отданные Китаю по Нерчинскому договору, а также знаменовал стремление России к активизации политики на Дальнем Востоке и к расширению торговли с Китаем. В 1860 году данное соглашение было подтверждено Пекинским договором.
1: Год 1987.
2: В день пограничника 28 мая спортивный самолет американского производства нарушил воздушное пространство СССР. Нетронутый советскими ПВО, он совершил посадку в Москве недалеко от Красной площади. Множество фотоаппаратов и видеокамер туристов зафиксировали момент, когда летчик вылез из кабины самолета и тут же стал раздавать автографы. Через 10 минут его арестовали. Нарушителем оказался гражданин ФРГ, 19-летний спортсмен-пилот Матиас Руст. Его отец был бизнесменом, продававшим самолеты Cessna в Германии. Самолет Руста пересек воздушную границу Советского Союза в 14:20 на высоте 600 метров над Финским заливом. Локаторы ПВО это зафиксировали, и дежурные ракетные дивизионы были приведены в боевую готовность. На перехват был выслан истребитель, который быстро обнаружил нарушителя. Разрешение сбить самолет не было, поскольку с 1984 года в СССР действовал приказ, запрещающий открывать огонь по гражданским и спортивным самолетам. Тогда своих должностей лишились министр обороны Сергей Соколов, главком войсками ПВО Александр Колдунов и еще 300 офицеров. А в народе Красную площадь стали именовать аэропортом Шереметьево-3. 4 сентября 1987 года Руст был осужден на 4 года лишения свободы за незаконное пересечение воздушной границы. 3 августа 1988 года он был помилован Президиумом Верховного Совета и выдворен с территории СССР. Сам Руст заявил на суде, что его полет был призывом к миру.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22.

0: 22-22-22. Эвакуатор.
1: Для деловых и занятых.
2: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
1: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
3: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бигам».
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
7: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
7: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в BossParts. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. BossParts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. BossParts.ru.
8: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
9: А что еще?
8: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
9: Выгодно.
8: Да, но предложение ограничено.
9: Бегу звонить.
8: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
10: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральный брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига квас Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
11: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.
12: Я вышел.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство – кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки – от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц – до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, который позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Олимп+»

0: Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. Олимп Плюс. Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ok.ru.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: слушайте Иваново FM, первое областное радио.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте.

кто-то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Geely Cool Ray поступил в продажу. Кроссовер доступен в единственной топовой комплектации. Цена от 2,7 миллионов рублей с учетом скидок и спецпредложений. После возвращения в Россию популярный в прошлом паркетник будет технологичнее и динамичнее конкурентов. Но и ценник на него один из самых высоких в классе. Chery готовит к выходу на российский рынок седан Ariza 8 Pro. Это рестайлинг модели Ariza 8, которая у нас уже продается. Снаружи новинку можно отличить по бамперам, решетке радиатора, фарам и задним фонарям. В салоне тоже будет довольно много изменений, а вот техника прежняя. Это именно рестайлинг, а не смена поколения. Первые партии автомобилей «Волга» будут продаваться в специальном исполнении First Edition. В пресс-службе компании подтвердили появившуюся ранее информацию. В сети появились фотографии машин со специальными табличками в салоне. Напомним, возрожденная «Волга» сейчас готовится к производству. В продажу машины на базе «Geely» поступят этим летом. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Кроссовер лишился переднеприводной версии, а полноприводные получили более современную муфту подключения задней оси. Коробка передач прежняя, но после перенастройки она должна стать быстрее. В салоне новая мультимедиа и подрулевой селектор коробки передач вместо шайбы. И это еще не все. Подробнее о новом Havail Dargo в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
6: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
5: И можно заехать сразу?
6: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
7: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой, 9/18. Акция до конца месяца.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Весенние субботники в Ивановской области объединили 42 тысячи жителей региона. Вместе они привели в порядок места массового отдыха, особо охраняемые природные зоны, общественные пространства и берега рек. Как сообщили в правительстве, всего с начала года в нашем крае прошло уже более 500 экологических акций. Очередные природоохранные мероприятия состоятся в преддверии Дня эколога, который отмечается 5 июня. В детских садах предложили ввести единый порядок адаптации для новых детей. Как пишет российская газета, инициативу направили в Минпросвещение депутаты Госдумы. Ребенка предлагают сначала знакомить с садом, а затем постепенно увеличивать время в группе. Для родителей могут предусмотреть консультации воспитателя и педагога-психолога. Авторы этой идеи ссылаются на исследование, согласно которому в 19% случаев прием ребенка в детский сад проходил без каких-либо адаптационных мероприятий. 28 школьных музеев Ивановской области борются за победу во всероссийском конкурсе «Общество знания». Среди представленных проектов – музей полка Нормандия-Неман и палеонтологических находок разных эпох. Сейчас активисты проводят экскурсии, интеллектуальные турниры и лекции. Впереди защита практик. Финал и награждение пройдут в октябре на форуме «Память жива» в Москве. Всем участникам конкурса окажут методическую поддержку. Также конкурсантов ждут встречи с экспертами. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 43 копейки, официальный курс евро 82 рубля 82 копейки.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Минтранс проработает возможность разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Министр отметил, что как байкер поддерживает такую инициативу. Однако, по его словам, решение нужно внимательно оценить с точки зрения безопасности и понять, как лучше организовать движение. Никитин добавил, что вопрос могут рассмотреть вместе с регулированием движения электровелосипедов. В Анапе с 1 июня откроют для купания пляжи, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, а на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. В Севастополе он начнется 15 июня. Для отдыха откроют 24 из 26 пляжей. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 28 мая.
1: Год 1858.
2: Заключен Айгунский договор. Договор между Россией и Китаем о границе торговли и по иным вопросам. Договор заключили в Айгуне, тогда городе Северной Маньчжурии. Основным предметом договора было прохождение российско-китайской границы. Стороны соглашались на то, что левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России, а уссурийский край от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении впредь до определения границы. Судоходство по рекам Амур, Сунгари и Уссури было разрешено только русским и китайским судам и запрещено для судов всех других стран. Таким образом, данный договор позволил России вернуть территории, отданные Китаю по Нерчинскому договору, а также знаменовал стремление России к активизации политики на Дальнем Востоке и к расширению торговли с Китаем. В 1860 году данное соглашение было подтверждено Пекинским договором.
1: Год 1987.
2: В день пограничника 28 мая спортивный самолет американского производства нарушил воздушное пространство СССР. Нетронутый советскими ПВО, он совершил посадку в Москве недалеко от Красной площади. Множество фотоаппаратов и видеокамер туристов зафиксировали момент, когда летчик вылез из кабины самолета и тут же стал раздавать автограф. Через 10 минут его арестовали. Нарушителем оказался гражданин ФРГ, 19-летний спортсмен-пилот Матиас Руст. Его отец был бизнесменом, продававшим самолеты Cessna в Германии. Самолет Руста пересек воздушную границу Советского Союза в 14:20 на высоте 600 метров над Финским заливом. Локаторы ПВО это зафиксировали, и дежурные ракетные дивизионы были приведены в боевую готовность. На перехват был выслан истребитель, который быстро обнаружил нарушителя. Разрешение сбить самолет не было, поскольку с 1984 года в СССР действовал приказ, запрещающий открывать огонь по гражданским и спортивным самолетам. Тогда своих должностей лишились министр обороны Сергей Соколов, главком войсками ПВО Александр Колдунов и еще 300 офицеров. А в народе Красную площадь стали именовать аэропортом Шереметьево-3. 4 сентября 1987 года Руст был осужден на 4 года лишения свободы за незаконное пересечение воздушной границы. 3 августа 1988 года он был помилован Президиумом Верховного Совета и выдворен с территории СССР. Сам Руст заявил на суде, что его полет был призывом к миру.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
7: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
8: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
9: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство – кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки – от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц – до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, который позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевик. 25Б.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
2: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
3: А что еще?
2: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
3: Выгодно.
2: Да, но предложение ограничено.
3: Бегу звонить.
2: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

Иваново FM. Первое областное радио.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Geely Coolray поступил в продажу. Кроссовер доступен в единственной топовой комплектации. Цена от 2,7 миллионов рублей с учетом скидок и спецпредложений. После возвращения в Россию популярный в прошлом паркетник будет технологичнее и динамичнее конкурентов. Но и ценник на него один из самых высоких в классе. Chery готовит к выходу на российский рынок седан Ariza 8 Pro. Это рестайлинг модели Ariza 8, которая у нас уже продается. Снаружи новинку можно отличить по бамперам, решетке радиатора, фарам и задним фонарям. В салоне тоже будет довольно много изменений, а вот техника прежняя. Это именно рестайлинг, а не смена поколения. Первые партии автомобилей «Волга» будут продаваться в специальном исполнении First Edition. В пресс-службе компании подтвердили появившуюся ранее информацию. В сети появились фотографии машин со специальными табличками в салоне. Напомним, возрожденная «Волга» сейчас готовится к производству. В продажу машины на базе «Geely» поступят этим летом. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Кроссовер лишился переднеприводной версии, а полноприводные получили более современную муфту подключения задней оси. Коробка передач прежняя, но после перенастройки она должна стать быстрее. В салоне новая мультимедиа и подрулевой селектор коробки передач вместо шайбы. И это еще не все. Подробнее о новом Havail Dargo в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077.
6: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В школах Ивановской области на этой неделе прозвенели последние звонки. В Иванове в этом году 11 и 9 классы заканчивают более 6 тысяч школьников. На следующей неделе у 11-классников уже начнется ЕГЭ. 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. С 22 по 25 число предусмотрены резервные дни, а 8 и 9 июля можно будет пересдать один из экзаменов по выбору. С ивановских улиц ежедневно вывозят до 100 кубометров отходов. В основном это ветки деревьев и строительный мусор. В уборке задействованы ломовозы, особенно востребованы такие самосвалы в районах частного сектора и промышленных зонах. На некоторые адреса они выезжают неоднократно. Несмотря на то, что по закону за несанкционированный навал мусора наказывают рублем, находятся те, кто пренебрегает правилами чистоты. В мэрии Иваново призвали бережно относиться к городу и уважать труд коммунальных служб. Сад памяти появился в Тейковском районе. 750 сеянцев сосны на днях высадили на территории одного из лесничеств. Каждое дерево – символ памяти о героях Великой Отечественной войны. К акции присоединились школьники, волонтеры, общественники и ветераны СВО. Всего в Ивановской области в рамках международной акции высадят почти 80 тысяч деревьев. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетвей 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 43 копейки, а официальный курс евро 82 рубля 82 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92-07-92.
5: В «Бегам» для вас. Насос для полива «Парма» 1290 рублей. И садовый шланг «Метеор» диаметром 3 четверти дюйма, длиной 25 метров, 790 рублей. «Бегам».
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. «Профи Пауэр» – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
11: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
12: Окей.
11: Подробности на ok.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Минтранс проработает возможность разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Министр отметил, что как байкер поддерживает такую инициативу. Однако, по его словам, решение нужно внимательно оценить с точки зрения безопасности и понять, как лучше организовать движение. Никитин добавил, что вопрос могут рассмотреть вместе с регулированием движения электровелосипедов. В Анапе с 1 июня откроют для купания пляжи, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. В Севастополе он начнется 15 июня. Для отдыха откроют 24 из 26 пляжей. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. С вами Иваново ФМ.
2: За столом сидели.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
5: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
6: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. Бегам. Уверенность в каждом выборе.
7: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Стоп-ремонт машины не превратился в фарс? Покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
6: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В школах Ивановской области на этой неделе прозвенели последние звонки. В Иванове в этом году 11 и 9 классы заканчивают более 6 тысяч школьников. На следующей неделе у 11-классников уже начнется ЕГЭ. 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. С 22 по 25 число предусмотрены резервные дни, а 8 и 9 июля можно будет пересдать один из экзаменов по выбору. С ивановских улиц ежедневно вывозят до 100 кубометров отходов. В основном это ветки деревьев и строительный мусор. В уборке задействованы ломовозы, особенно востребованы такие самосвалы в районах частного сектора и промышленных зонах. На некоторые адреса они выезжают неоднократно. Несмотря на то, что по закону за несанкционированный навал мусора наказывают рублем, находятся те, кто пренебрегает правилами чистоты. В мэрии Иваново призвали бережно относиться к городу и уважать труд коммунальных служб. Сад памяти появился в Тейковском районе. 750 сеянцев сосны на днях высадили на территории одного из лесничеств. Каждое дерево – символ памяти о героях Великой Отечественной войны. К акции присоединились школьники, волонтеры, общественники и ветераны СВО. Всего в Ивановской области в рамках международной акции высадят почти 80 тысяч деревьев. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетвей 1Б. Телефон 57-50-53. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: договор между Россией и Китаем о границе торговли и по иным вопросам. Договор заключили в Айгуне, тогда городе Северной Маньчжурии. Основным предметом договора было прохождение российско-китайской границы. Стороны соглашались на то, что левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России, а уссурийский край от впадения Уссурия в Амур до моря оставался в общем владении впредь до определения границы. Судоходство по рекам Амур, Сунгари и Уссури было разрешено только русским и китайским судам и запрещено для судов всех других стран. Таким образом, данный договор позволил России вернуть территории, отданные Китаю по Нерчинскому договору, а также знаменовал стремление России к активизации политики на Дальнем Востоке и к расширению торговли с Китаем. В 1860 году данное соглашение было подтверждено Пекинским договором.
1: Год 1987.
0: В день пограничника 28 мая спортивный самолет американского производства нарушил воздушное пространство СССР. Нетронутый советскими ПВО, он совершил посадку в Москве недалеко от Красной площади. Множество фотоаппаратов и видеокамер туристов зафиксировали момент, когда летчик вылез из кабины самолета и тут же стал раздавать автограф. Через 10 минут его арестовали. Нарушителем оказался гражданин ФРГ, 19-летний спортсмен-пилот Матиас Ру. Его отец был бизнесменом, продававшим самолеты Cessna в Германии. Самолет Руста пересек воздушную границу Советского Союза в 14:20 на высоте 600 метров над Финским заливом. Локаторы ПВО это зафиксировали, и дежурные ракетные дивизионы были приведены в боевую готовность. На перехват был выслан истребитель, который быстро обнаружил нарушителя. Разрешения сбить самолет не было, поскольку с 1984 года в СССР действовал приказ, запрещающий открывать огонь по гражданским и спортивным самолетам. Тогда своих должностей лишились министр обороны Сергей Соколов, главком войсками ПВО Александр Колдунов и еще 300 офицеров. А в народе Красную площадь стали именовать аэропортом Шереметьево-3. 4 сентября 1987 года Руст был осужден на 4 года лишения свободы за незаконное пересечение воздушной границы. 3 августа 1988 года он был помилован Президиумом Верховного Совета и выдворен с территории СССР. Сам Руст заявил на суде, что его полет был призывом к миру.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Бегам для вас! Компактный водонагреватель Канди объемом 50 литров с гарантией 5 лет. 5900 рублей. Бегам!
14: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
15: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
16: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещение, первый этаж, красный зал. К вашим услугам лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.

0: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
1: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
3: Окей.
2: Подробности на ОКМаркет.ру.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: дома». С вами Иваново FM.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство – кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки – от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц – до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, которая позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
7: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
8: Пьяный олень дороги не хозяин.
9: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз-37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
10: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
11: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция. Быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек». Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В школах Ивановской области на этой неделе прозвенели последние звонки. В Иванове в этом году 11 и 9 классы заканчивают более 6 тысяч школьников. На следующей неделе у 11-классников уже начнется ЕГЭ. 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. С 22 по 25 число предусмотрены резервные дни, а 8 и 9 июля можно будет пересдать один из экзаменов по выбору. С ивановских улиц ежедневно вывозят до 100 кубометров отходов. В основном это ветки деревьев и строительный мусор. В уборке задействованы ломовозы, особенно востребованы такие самосвалы в районах частного сектора и промышленных зонах. На некоторые адреса они выезжают неоднократно. Несмотря на то, что по закону за несанкционированный навал мусора наказывают рублем, находятся те, кто пренебрегает правилами чистоты. В мэрии Иваново призвали бережно относиться к городу и уважать труд коммунальных служб. Сад памяти появился в Тейковском районе. 750 сеянцев сосны на днях высадили на территории одного из лесничеств. Каждое дерево – символ памяти о героях Великой Отечественной войны. К акции присоединились школьники, волонтеры, общественники и ветераны СВО. Всего в Ивановской области в рамках международной акции высадят почти 80 тысяч деревьев. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Geely Cool Ray поступил в продажу. Кроссовер доступен в единственной топовой комплектации. Цена от 2,7 миллионов рублей с учетом скидок и спецпредложений. После возвращения в Россию популярный в прошлом паркетник будет технологичнее и динамичнее конкурентов. Но и ценник на него один из самых высоких в классе. Chery готовит к выходу на российский рынок седан Ariza 8 Pro. Это рестайлинг модели Ariza 8, которая у нас уже продается. Снаружи новинку можно отличить по бамперам, решетке радиатора, фарам и задним фонарям. В салоне тоже будет довольно много изменений, а вот техника прежняя. Это именно рестайлинг, а не смена поколения. Первые партии автомобилей «Волга» будут продаваться в специальном исполнении First Edition. В пресс-службе компании подтвердили появившуюся ранее информацию. В сети появились фотографии машин со специальными табличками в салоне. Напомним, возрожденная «Волга» сейчас готовится к производству. В продажу машины на базе «Джили» поступят этим летом.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Лиде. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов. Для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка «Футер Флис» от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
7: Окей. Каждый день с выгодой. Нектарины 199,99 за килограмм. Скидка 33% с 28 мая по 3 июня.
8: Окей.
7: Подробности на Окмаркет.ру.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России намерены повысить безопасность дорожного движения. В план включены 260 пунктов. Их должны реализовать до 2036 года. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Особое внимание уделят модернизации инфраструктуры, строительству обходов городов для разгрузки от транзитного транспорта, увеличению числа полос, возведению развязок и надземных переходов, в том числе через железнодорожные пути. В 27-30 годах планируется перезапустить национальный рейтинг оценки безопасности транспорта. Его сведения могут использоваться в том числе для продвижения наиболее безопасных машин на рынке и организации госзакупок. Добавлю отдельное направление плана безопасности. Инфраструктура для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. С ивановских улиц ежедневно вывозят до 100 кубометров отходов. В основном это ветки деревьев и строительный мусор. В уборке задействованы ломовозы, особенно востребованы такие самосвалы в районах частного сектора и промышленных зонах. На некоторые адреса они выезжают неоднократно. Несмотря на то, что по закону за несанкционированный навал мусора наказывают рублем, находятся те, кто пренебрегает правилами чистоты. В мэрии Иваново призвали бережно относиться к городу и уважать труд коммунальных служб. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон у Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
6: Для деловых и занятых.
7: Для экономных.
8: Для заботящихся о своем здоровье.
6: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
9: АО «Эльба», УГРН 125-440-0-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка. Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продукции. Фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первая областная.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В школах Ивановской области на этой неделе прозвенели последние звонки. В Иванове в этом году 11 и 9 классы заканчивают более 6 тысяч школьников. На следующей неделе у 11-классников уже начнется ЕГЭ. 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. С 22 по 25 число предусмотрены резервные дни, а 8 и 9 июля можно будет пересдать один из экзаменов по выбору. С ивановских улиц ежедневно вывозят до 100 кубометров отходов. В основном это ветки деревьев и строительный мусор. В уборке задействованы ломовозы, особенно востребованы такие самосвалы в районах частного сектора и промышленных зонах. На некоторые адреса они выезжают неоднократно. Несмотря на то, что по закону за несанкционированный навал мусора наказывают рублем, находятся те, кто пренебрегает правилами чистоты. В мэрии Иваново призвали бережно относиться к городу и уважать труд коммунальных служб. Сад памяти появился в Тейковском районе. 750 сеянцев сосны на днях высадили на территории одного из лесничеств. Каждое дерево – символ памяти о героях Великой Отечественной войны. К акции присоединились школьники, волонтеры, общественники и ветераны СВО. Всего в Ивановской области в рамках международной акции высадят почти 80 тысяч деревьев. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетвей 1Б. Телефон 57-50-53. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238.

0: ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
1: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ.

0: вами Иваново FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Реклама на Иваново FM. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Дримген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб Веселый Джокер. Площадь Пушкина 7/2. 18+.
3: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: рублей. Бегом!
1: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
4: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
3: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
4: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
3: И можно заехать сразу?
4: Конечно. Торопись. Количество квартир ограничено.
5: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
7: Окей.
6: Подробности на «Окмаркет.ру».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой

мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: работе. С вами Иваново FM.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ». Первое обсуждение.

Радиоканал «Иваново ФМ». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.